маминшки до мунтанш. Фамцака, тиреузе я фаран фана наурат сенгалити. Фамандалу, фенми до мунтанш. Фазиманус чапуна диманш. Марча мандаксай. Уанаузе фатура сатан. Амфасарандат си сакаразани. Мету завамату лемна. Мету фитундрате на малуту. На фарацина циталане. Кажатин. Лаца каванон рансу кристи. Афакамана дионам. Афакамана факас мамузенам. Манатун. Манатун ватиена уйси.